one more time. Тибет, о матери пресвятая, дерзая вознести свой глаз, лицо слезами омывая, услышь меня, все скорбные